0: команда. Амбициозность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Одна из амбициозных целей для нашего ресторана была пройти рост с результатом 0-0. И после двух аудитов с одним отклонением мы успешно прошли аудит рост без отклонений и гордимся этим результатом.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующее сообщение в Казань всем ресторанам этой территории. Также привет ресторану Тандем и Жанне. Всем, кто слушает Чикен ФМ, прорывных результатов и улыбчивого настроения. Только хорошего настроения желаем и мы вам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Да она просто все мое. Она просто все мое. А че касаемо ее?
1: А че касаемо его? Да он просто все мое. Это просто все мое. Че касаемо его?

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: связи с командой.
1: Еще сообщение поступило. Новосибирск, Сибиряков-гвардейцев Кристина. Ребята, Анастасия, Айдана, Мадина и Тимофей, поздравляю вас с первым победным местом Лиги Роста. Вы лучшая команда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Это наша ценность.
1: Она топ во всех традициях. Ее цель — столица. Она не верит в любовь. Эй, тупица, дай денег, даст любиться. Oh, мисс

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Команда «Большое сердце».
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана «Косы Ена 30». Хочу рассказать про нашу команду. В моей команде делаю добрые дела. Начиная от того, что говоря гостю, какой он сегодня красивый, заканчивая сдачей крови. У меня в команде, включая меня, есть 3 человека, которые ежеквартально сдают кровь. И также бегают на благотворительных забегах.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.
0: Радио большой команды.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Rustix и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Rostix» дружбы Хинкю в компании IRB Family. Моя история в «Rostix» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Rostix – это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: На небе кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сокол, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.

0: читаешь рэп,
1: на запястье ралексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: команда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косы Ена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

без остатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM.

быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория. Я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров. Один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни.
0: Ростикс. Всегда заботимся

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio,

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире ТОП Хит Чарт и его сегодняшний ведущий Тимур Родригес. Больше месяца прошло с моего последнего эфира в хит-параде, и на это были веские причины. Лето — это отпуск, солнце, море и отдых для всех, кроме артистов. Нам отдыхать некогда, мы все лето проводим на гастролях, а в перерывах между концертами записываем новые треки, снимаем видео и, в общем, делаем все, чтобы порадовать вас хитами. И сегодня, пользуясь, так сказать, служебным положением, я представлю слушателям ТОП Хит Чарта мою новую песню, которая называется «Ты не одна». Но это будет потом. А прямо сейчас наш звездный трек-лист открывает Ираклий Персхалава своим хитом «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, который уже играет в эфире более 80 радиостанций и набрал более 60 тысяч эфиров. Встречайте «Солнце внутри» Ираклий.
0: 15

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, и сразу супер премьера сегодняшнего чарта. Группа Ума Турман представляет первый с 2024 года сольный трек. Мы все помним фантастический трибют 2025 года, где Зиверт, Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Дима Билан и другие звезды и звездочки перепели все главные хиты братьев Крестовских. Но это были старые хиты. И вот сейчас уже 2026 год, мы дождались наконец релиза абсолютно нового трека Ума Турман. «Не стой, танцуй» — так называется эта новинка. Слушаем.
0: 14-е

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступает «Топ Родригес» и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступает тот самый момент, когда я эксклюзивно

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.
0: Работа. Всегда есть Ростикс. Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Друзья, сюжет моего трека «Ты не одна» перекликается с темой нашего следующего хита. На этот раз это дуэт двух очаровательных женщин. Наталья Подольская и Регина Тодоренко только что записали и выпустили гимн. Гимн настоящей женской дружбе. Красотки, ну что тут сказать. Слушаем, танцуем и обязательно массово лайкаем.
0: 12.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ну и, наконец, еще одна баллада о любви. На этот раз от моего друга и коллеги Андрея Звонкова. Очень летний лирический трек, в котором сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и даже живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно». Играет уже на 80 радиостанциях и, конечно, звучит у нас в топ-хит-чарте.
0: 11-е

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, мы благополучно миновали первую треть нашего хит-парада, и настала пора послушать новые хиты, которыми на tophit.ru и в радиоэфире отметились молодые музыканты. Как всегда, напомню, что многие треки попадают в наш чарт по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК. Спасибо за ваши голоса, для нас, артистов, они очень важны. Итак.
2: Какая же ты красивая!
1: «Какая же ты красивая!» Пятеро. Победитель голосования ВК.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Быть на одной волне – это модно! Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/амбассадор.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.
2: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Только что мы услышали самые яркие новые треки молодых артистов. Но сейчас настала очередь тяжелой артиллерии, в качестве которой у нас сегодня выступает Филипп Бедросович Киркоров. Еще не успел утихнуть хайп вокруг баллады «Давно все хорошо», которую для Филиппа написала и спродюсировала Мэри Краймбери, а артист уже выпустил следующий хит. Более танцевальный, я бы даже сказал, более традиционный для Киркорова. И представьте, этот трек, который называется «Луиза», буквально с полуоборота влетел в топ российского радиочарта. Вот она, великая сила искусства. В общем, встречайте, Филипп Киркоров и его свежая «Луиза» в топ-хит-чарте.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Одним из самых заметных событий первой половины 2026 года стало возвращение на большую сцену «Елки». Совсем недавно, в апреле, Лиза представила нам свой новый трек «Проще». А сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и я не исключаю, что «Елка» исполнит «Проще» на церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября 2026 года. Ну а в том, что она будет представлена сразу в нескольких номинациях, я абсолютно уверен. Ну что ж, до церемонии осталось каких-то 4 месяца, а «Елка» звучит в нашем хит-параде прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в нашем хит-параде давно не появлялся Хабиб Сабирович Шарипов или просто Хабиб. Релиз мега-хита «Ягода малинка», собравшего фантастический миллиард просмотров на YouTube, сотни миллионов прослушиваний на российских платформах и 1,5 миллиона эфиров на радио, состоялся 5 лет назад. После этого у Хабиба случились удачные коллаборации с Ваней Дмитриенко и Артуром Пирожковым, но сольные треки большой популярности не обрели. И вот еще одна попытка, имя которой «Моя малышка». Встречайте.
0: 8 место.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
2: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ-хит-чарт» и Тимур Родригес в качестве ведущего. На 7-м месте нашего хит-парада расположился хит Мари Краймбрери «Давай не ждать». Марина претендует на самые главные музыкальные награды 2026 года, ведь ее трек с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Согласитесь, эта цифра впечатляет. Мари Краймбрери «Давай не ждать». Слушаем.
1: 7-е место. Давай.

0: Чарт с Тимуром Родригесом.
1: Артисты Джонни и Федук в начале лета запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Хит Джонни и Федука — это возможность остановить время и вспомнить самые теплые моменты прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета. Трек уже играет в эфире 140 радиостанций и вошел в топ радиохитов недели. Встречайте!

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета этой недели. Я уже говорил, что летом мы, артисты, не отдыхаем, а работаем, гастролируем, записываем новые хиты. И сейчас я хочу предложить вам нарезку из самых ярких, самых звездных новых треков, которые вышли буквально только что. «Если я буду танцевать» — Баста и «Моя Мишель».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!
4: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
5: 17 июля группа Arctic Asti представила сингл «Бриллиант» в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мегахит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы Arctic Asti. Ну что ж, давайте послушаем и оценим этот новый «Бриллиант».

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, совсем недавно моя соведущая в Топ-хит-чарте Настя Негода представляла новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. А у нас эта песня сегодня занимает 4-ю строчку. Впереди тройка лидеров чарта, не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: И тройку лидеров сегодня открывает группа «Моя Мишель» с хитом «На малиновой луне». С момента релиза трек прозвучал более 400 тысяч раз и на этой неделе возглавил российский радиочарт. Я не исключаю, что по итогам года эта песня и эти артисты получат как минимум пару номинаций. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне.
0: Третье.

0: настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Просыпайся! Просыпайся! Работа есть в Ростикс.
2: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
3: Серебро у нас сегодня забирают мод, Хчо и Баиндия. Их лирический хит «Шаде» продолжает оставаться в топе российского интернет-чарта, да и радио с эфирами тоже не отстает. Одним словом, «Шаде» может стать лучшей коллаборацией по итогам 2026 года. Ну а в нашем хит-параде у ребят сегодня заслуженное серебро.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: И, наконец, золото у нас сегодня уходит Юли Зиверт и ее хиту «Газ». Благодаря этому треку Зиверт вырвалась вперед в соревновании с Мари Краймбрери за корону лучшей исполнительницы радиоэфира. Кроме того, «Газ» возглавил сводный российский интернет-чарт, поэтому я без колебаний отдаю на этой неделе первую строчку нашего хит-парада «Зиверт».
0: Лидер топ-хит-чарта.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну и не забывайте подписаться на меня в соцсетях, приходите на мои выступления. Буду рад вас видеть. Всем мира, добра, любви и, конечно, самой лучшей музыки. Пока-пока. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю. В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Музыка – часть тебя. Тогда пора показать ее всей команде. Chicken FM открывает эфир для своих настоящих артистов Ростикса. Проект «Музыка нашей команды» – это шанс, чтобы и твоя песня зазвучала на всю страну. Ну или, как минимум, на наших сменах. Запиши свою подводку, расскажи, кто ты, как называется твоя песня и о чем она. Отправляй все это на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Фильтры простые, никакой грубости, негатива и сомнительных тем. Все остальное – твоя музыкальная свобода.
2: Vibe Rostix.

0: «Мой наставник».
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Радио Чикен ФМ. Я в Ростекс. А

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Горячие хиты.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск-Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростиксе.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: А если попробовать по-новому? А если упростить, ускорить, улучшить? Мы любим идеи, даже самые смелые, потому что именно из них рождается прогресс. Технологии помогают, креатив вдохновляет, а команда воплощает. Так мы выходим за рамки и делаем привычное необычным. Замечайте идеи, коллег. Говори «Тебе 5» и отправляй привет, признание в эфир через портал chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями. А также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
2: Евросикс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Сочный бит есть в «Ростикс». Это Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Четкий бит твой.

0: Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
1: beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, и следующее сообщение пришло к нам из Красноярска, из ресторана «Ростик с Калина». Привет всем на территории Красноярска, и прошу поставить песню в исполнении Егора Крида. Это можно устроить. Главное, присоединиться к телеграм-каналу «Я в Ростикс». Там есть специальная для этого рубрика.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
3: With pleasure. Chicken FM.

0: Дай вам стиля. Let's go, go.
1: В Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
0: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

Keep on doing it.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану «Ростикс Тандем». Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баск».

0: Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Rostix перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Я Rostix. Зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
2: Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Фу, фу, фу, фу.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи «Ростикс» Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
4: Chicken

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Chicken FM. Жарим хиты. Сочно.
1: В Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который, может, сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростикс Пушкина» в Абакане. Ребята, спасибо за то, что вы такие классные. Это здорово работать вместе с вами. Прорывных результатов и хорошего настроения. Ну что, привет ресторану в Абакане и всем сибирским ресторанам. Присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Castro.
1: Personal VIP Club.
2: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
1: Good vibes only.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up. It's chicken time.

0: my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Виктория из ресторана «Ростикс» Ржевка в Санкт-Петербурге. Всем привет! Устроилась недавно в «Ростикс», чтобы накопить на концерт BTS в Бангкоке. Очень их люблю. Поставьте BTS. Очень было бы услышать их в эфире на смене. А мы и поставим. Но ты помнишь, Виктория, что поставить свой любимый хит в эфире можно через наш телеграм-канал «Я в «Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на рекогносцию. После тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на рекогнишн. Также словами

0: Ростикс Паркова в Пытьяхе. Дорогие коллеги, сегодня я хочу выразить свою благодарность за то, что мы вместе отличная команда. И каждого из вас я без преувеличения могу назвать своим другом. Это большая удача, когда в коллективе настолько комфортно и работать, и просто общаться. Думаю, мне с вами очень повезло. Именно в этом секрет нашего успеха и, надеюсь, наших будущих достижений и побед. Спасибо за высокий профессионализм, амбициозность и готовность к серьезному и упорному труду. Но отдельное спасибо за прекрасные человеческие качества, дружелюбие и умение слышать собеседника. Думаю, впереди у нас отличные перспективы.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда. Мы друг для друга уже как семья.

сложны преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

Мастеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростиксе?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Музыка в стиле Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Татьяны Экель из Красноярска из ресторана «Ростикс» на Калинина. Татьяна передает привет всем своим коллегам и очень хочет услышать песню в эфире «Почему?». Ну, давай так, Таня, мы приветы твои с радостью передаем, а песню любимую поставить можно через наш телеграм-канал «Я в Ростикс». Ищи сообщение в закрепе.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Сочный бит есть в Rostix. Это Chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Мир Фуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду.
2: За что мы любим нашу работу?
1: За то, что у нас есть очень много крутых плюшек. Это большое количество мероприятий, к примеру, киберспорт, лига роста, сдача крови, волонтерство.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это привет ребятам из ресторана Rustic's Union в Санкт-Петербурге. И привет Виктории. Передавайте привет всем, кто слушает Chicken FM, и обязательно хорошего настроения, прорывных результатов. Ребята, присоединяйтесь к нам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет. Меня зовут Дмитрий Рубинштейн, я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы «Хинкью» в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейные направления, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение. В Казань всем ресторанам этой территории. Также привет ресторану Тандем и Жанне. Всем, кто слушает Chicken FM, прорывных результатов и улыбчивого настроения. Только хорошего настроения желаем и мы вам. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Москве 16.00, а в Улан-Удэ 9 часов вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Иногда самое важное происходит не по чек-листу. Подменить на 5 минут, подбодрить перед наплывом гостей и сказать простое «спасибо». И день стал лучше. Мы умеем работать быстро, но еще лучше мы умеем быть людьми. А большое сердце в команде чувствуется сильнее любых слов. Ребята, замечайте добро рядом и отправляйте привет и признания через наш портал chicken.fm.
1: Горячие хиты.

0: Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще сообщение поступило. Новосибирск, Сибиряков-гвардейцев Кристина. Ребята, Анастасия, Айдана, Мадина и Тимофей, поздравляю вас с первым победным местом Лиги Роста. Вы лучшая команда.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
1: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Настрой поднимаем здесь.

0: о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. Звучит сочно.

0: это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Рокин ФМ. Звучит сочно.
1: В Москве 17:00, а в Калининграде 16.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Музыка – часть тебя. Тогда пора показать ее всей команде. Chicken FM открывает эфир для своих настоящих артистов Ростикса. Проект «Музыка нашей команды» – это шанс, чтобы и твоя песня зазвучала на всю страну. Ну или, как минимум, на наших сменах. Запиши свою подводку, расскажи, кто ты, как называется твоя песня и о чем она. Отправляй все это на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Фильтры простые, никакой грубости, негатива и сомнительных тем. Все остальное – твоя музыкальная свобода.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки. We'll be right back.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами. Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Рабо.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Vibe в Ростикс.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: А если попробовать по-новому? А если упростить, ускорить, улучшить? Мы любим идеи, даже самые смелые, потому что именно из них рождается прогресс. Технологии помогают, креатив вдохновляет, а команда воплощает. Так мы выходим за рамки и делаем привычное необычным. Замечайте идеи коллег. Говори «Тебе 5» и отправляй привет, признание в эфир через портал chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет! На связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Зажигаю.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: кто сказал, что танцпол только в клубе. В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.
1: Vibe в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности нашего ресторана.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: партнеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Горячие хиты.

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Спорткоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения. Here we go.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп? На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе. Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition. Good vibes only.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
3: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic dance.

0: Good beats, hot mood, Rostik's Dance Club.
1: В Москве 22:00, а в Иркутске 3.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Свою компанию я люблю за стабильность, неожиданность, вызовы и новые знакомства.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко, и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
3: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Суперкоманда. Мой наставник.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Наставников было на самом деле несколько. Мой прошлый директор Ринат Артагалиев, Руслан Арибжонов. Моя жена также была моим тренером-наставником. Ну а в данный момент мой наставник – это мой территориальный управляющий Ольга Машталлер. Среди них есть одно общее качество – смелость в своих решениях. Ну а так, для меня наставник – это тот человек, который обладает большим оптимизмом, знаниями и понимает, когда нужно быть строже.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам, они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростик?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Ростикс. Настоящий слэй вайб.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Гость в Ростикс приходит не просто поесть, он приходит за ощущением «мне здесь рады». Чистота, скорость, вкус – это база, а вот внимание к деталям – это уже магия. Кто-то спешит, кто-то устал, и мы это чувствуем, потому что забота – это не слово, это действие. Так что, ребята, не забывайте замечать коллег, благодарите их, передавайте им приветы через портал Chicken FM или через Telegram Chicken _FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. У меня цели на самом деле простые. Сделать так, чтобы мы с командой друг друга понимали максимально хорошо. Можно сказать полуслова. А в остальном хочется просто поддержать не только своих коллег, членов команды, а также вышестоящих. То есть хочу обучиться. Хочу просто понимать все и всех.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, Центральный рынок, Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманило.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Луневой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана Rostix дружбы Хинкю компании IRB Family. Моя история в Rostix началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Rostix – это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Репортеры Чикен ФМ, кто они такие? Это не просто сотрудники, это настоящие герои микрофона. Они первыми узнают новости, берут интервью, снимают репортажи с корпоративных событий и делают радио вместе с нами. Да-да, прямо своими руками и голосами. Если ты хочешь быть в гуще событий, стать частью команды фанатов своего дела и рассказать всему Ростиксу, как у нас круто, тебе точно к нам. Заполняй заявку на chicken.fm, и скоро твой голос будет звучать в эфире Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, были ситуации различные, когда необходимо было человеку помочь, там, ему плохо, допустим, и так далее. Было такое, что и врача помогали вызвать, и так далее. Было такое, что просили гостя, что там у них маленький ребенок, там уточняли, возможно, какие-то вопросы. Непосредственно сотрудники с этим вопросом, понятное дело, помогали.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и 3 месяца. Начал в прошлом году, где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь. Все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое.
1: Кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали.

0: Блохин, за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер, амбассадор Chicken FM.
2: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
3: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: тренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером на наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, и следующее сообщение пришло к нам из Красноярска, из ресторана «Ростикс Калина». Привет всем на территории Красноярска, и прошу поставить песню в исполнении Егора Крида. Это можно устроить. Главное, присоединиться к телеграм-каналу «Я в Ростикс». Там есть специальная для этого рубрика.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: FM.
1: Команда Ростикс — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал, и вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом, и передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28104. С гостями напрямую я часто не общаюсь, однако некоторых я уже запомнил. К ним я стараюсь просто подойти с улыбочкой, уже как бы знакомые, иногда шутки какие-то шутим вместе. Ну и понимание друг другу проводим.
0: Ростикс. Всегда забудь.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Мы продолжаем свою работу признанием рестораном в Казани и персонально ресторану «Ростик Стандем». Ребята, ваша курочка самая вкусная. Признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM. Разговор по душам.
1: Всем привет, на связи репортер-амбассадор Chicken FM Егорик Ростик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня со мной на связи один из сотрудников моего ресторана Александр Панченко. Александр, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в компании уже около года и трех месяцев. Начал в прошлом году где-то в мае.
1: Отличный результат. Какие были первые впечатления, эмоции?
2: Первые впечатления были очень даже, сказать, такие специфичные. Было трудно в самом начале, потому что ты ничего не понимаешь, все очень тяжело, каждый суетится, бегает, а ты как бы только-только пришел, и тебе страшно, и ты боишься накосячить.
1: Как тебя поддерживали и кто помогал адаптироваться на новой должности в нашей команде?
2: Меня поддерживали именно помощью, именно спасибо большое менеджерам. Они меня, получается, курировали, помогали, объясняли, даже если я не с первого раза понимал, они всегда относились спокойно.
1: Почему ты именно работу выбрал в Ростикс?
2: Меня пригласили по программе «Приведи друга», меня заманил.
1: Как ты совмещаешь работу и учебу?
2: Я совмещаю работу и учебу, получается, с помощью расписания. То есть, если я, например, работаю в утро, то вечером я иду в колледж.
1: А кому ты бы хотел передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Я бы хотел поблагодарить Арину Блохину за то, что помогала мне всегда. Арина, привет тебе. Надеюсь, у тебя там все хорошо на релокации. Также хочу передать спасибо Кристине. Кристина, у тебя смены очень классные получаются. И также спасибо Лунёвой Лене за то, что она всегда работает отлично.
1: Спасибо за беседу, было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в нашей команде в Ростиксе. Это был Александр Панченко и я, Егорик, репортер-амбассадор Chicken FM.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. На связи Ростикс Пролетарская из Москвы. Нам пишет Азиза Мамадиева. Азиза с коллегами поздравляет директора Елену Барановой. У нее день рождения. Мы желаем ей крепкого здоровья и много лет. Елена, всегда улыбайся. Мы вас очень любим. Команда поздравляет. Мы к этому поздравлению присоединяемся также и напоминаем. Ребята, любое событие может стать поводом для отправки сообщений. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Chicken